0: Мегафон.
1: Шалом, дорогие мои, тарталим. Легкие, легкие. Ну, ливер, мания. Видите? Вот я дать, что ты пол алей.